0: estamos para acompañarte. Somos Pisco FM.
1: Русская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».